0: Одессы. 98,2 FM в Геленджике. Включай!
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: когда душа поет.
1: Казак-ФМ.

0: сложный. Понимаешь?
1: Казак FM.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя, ты небо.

Песня панихидная по моей головушке, оттого хорошая песня у Соловушки. Песня панихидная.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Желаем вам здоровья, мира, терпения, хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: станции 103.9 FM у Лазаревска. Уключай!
1: Казак FM!

0: дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.

0: на Казах FM.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
3: Представьте место, где утро начинается с прогулки по зеленому бульвару, где дети растут рядом со школой и детским садом. Где после работы пробежка, спорт или вечер с близкими. Это жилой район, народные кварталы. Более 400 планировок, спортивные зоны, детские площадки и более 5000 парковочных мест. Почувствуйте себя дома с первого дня. Звоните. Звездочка 2411.
4: Застройщик ОСЗ «Градстройпроект». ИНН 231-131-1443. Проектная декларация разрешения на строительство на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
5: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы –

0: утро, доброе, бодрое. Вторник, друзья, на календаре 18 августа.
1: С вами в студии прямого эфира Андрей Зитер, Александра Вольская. Просыпаемся вместе с нами. Вот, Александра, скажи мне, ты же сегодня выходила из дома?
0: Ну, как видишь, не ночевала на любимом Казак ФМ, а телепортировалась. Пришла, выходила.
1: Молодец. Тогда к тебе вопрос. Вот без чего бы ты не вышла из дома, там, ну, никогда? Вот какие-то три базовые вещи, которые обязательно должны быть с собой, там, в сумочке. Что ж я сделал сейчас женщине задать такой вопрос? Девушке.
0: Ну, наверное...
1: Домкрат есть.
0: Раньше был.
1: Запаска для колес, да?
0: Да-да-да. Сумочка в сумочке. Знаешь, еще такое есть? У меня в сумочке есть сумочка.
1: Очень. Ну, не знаю. Я и хочу узнать, что женщины с собой могут взять.
0: Точно. Без ключей, без телефона. Что еще? Без... помады. А ты без чего не выходишь? Три вещи.
1: Ну, а одежда, ключи от автомобиля и, ну, бумажник, ты там деньги или карта с собой.
0: Слушай, ну вот ключи, кошелек, телефон, вот как мне кажется, это вот самое главное, без чего человек, да, ну, никогда не выйдет из дома.
1: Ну да.
0: И мы тут с Андреем призадумались, и, друзья, и без чего вы никогда не выйдете из дома.
1: Ну, смотрите, вот, допустим, человек неоднократно может вернуться зачем-то, да, что забрать. Наушники может забрать, да, там, может быть, умные часы как-то на руку не надел. Вот сейчас как будто я себе рассказываю. И какими именно, да, цифровая часть вас должна выйти вместе с вами, чтобы вы чувствовали себя вот именно собой. Вот, да, представьте, что шквальный ветер захлопнул за вами дверь, а ключи, телефон и все содержимое карманов остались внутри.
0: Что бы вы хотели, чтобы это было? И вот и почему именно вот эта вещь, она спасла ваш день? Но вот о чем у нас вопрос? Кроме ключей, там, денег, телефона, ну, вот этой вот святой троицы каждого современного человека.
1: Ну, базовый такой,
0: базовый.
1: Да, да.
0: Ну, это просто.
1: Ну,
0: а
1: да.
0: Вот, а хочется интересненько узнать, что же такое странненькое?
1: Да, это знаешь, такое, складываешь сумку, такой, а, это на всякий случай вдруг пригодится, да, вот такой, да, может же быть, да?
0: Слушай, а еще может быть... А может быть, талисман вещи? Вещь какая-то.
1: А вот, конечно, я в зеркало себя смотрюсь и говорю, о, талисман с собой. Все, пошли талисман завоевывать мир с удачей.
0: Тема наша сегодня какая?
1: Какая? Давай.
0: А тема вот такая. Без чего вы бы не вышли из дома? Пишите нам в Максе +7 928 401 2020. И чем интереснее, тем, конечно же,

0: 89,5 FM в Севастополе. Уключай!
1: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
0: Папа знает. На Казак FM.
1: Пап, а как птицы, которые улетели зимой, потом дорогу домой находят?
3: О, Нина, это до сих пор изучают ученые, и у них есть только предположения, которые по-научному называются гипотезы. Давай подумаем вместе. Если бы тебе нужно было определить направление, как бы ты это сделала?
1: Ну, по солнцу или звездам, как древние путешественники.
3: Вот и птицы действуют точно так же. Интересно, что они могут ориентироваться по солнечному свету, даже не видя самого солнца, например, в пасмурную погоду. Для этого они используют поляризованный свет, который всегда присутствует в атмосфере.
1: А как они летят по звездам? Ночью, что ли?
3: Да, большинство птиц предпочитают совершать длинные перелеты по ночам, потому что не жарко, хищники не беспокоят, а главное, стихает ветер. А держаться нужного направления как раз помогают звезды. Кстати, ориентация по солнцу и звездам у птиц приобретенная, они ей учатся у родителей. Но есть и врожденные. У многих птиц в голове есть специальная система, которая позволяет им точно определять, где находится север, а где юг. Это похоже на действие компаса. Считается, что птицы

0: могут чувствовать магнитное поле Земли, поэтому точно знают направление, куда нужно лететь.
1: А еще бы я запомнила дорогу, горы или реки.
0: И эти ориентиры используют птицы. Например, давно известно, что утки и лягуси при перелетах держатся морского побережья или крупных рек.
1: Хм, это что я, прям как птица? Могу куда-нибудь полететь, а потом дорогу домой найти?
2: Папа знает.

0: Если ваша сумочка весит больше, чем вы после новогодних праздников, друзья, значит, мы с вами родственные души. Открываем ее и достаем предмет первой утренней необходимости.
1: Но, кроме ключей, там, денежек, телефона, это все банально, какой самый такой утилитарный предмет или смысл, без которого ваш день пойдет вообще наперекосяк? Что у вас там?
0: Ну, знаешь, при выходе из дома главное не забудь проверить самое главное. Не забыли ли вы себя сами?
1: А представляешь, такой, вышел из дома в 5 утра, идешь, а потом такой себе по лбу
0: шлеп.
1: И такой, елки-палки.
0: Я себя забыл, да.
1: И думаешь, так, возвращаться вообще-то или нет?
0: И не буду.
1: Ай, ладно, обойдусь. И пошел дальше. А кто-то скажет, блин, я забыл себя, надо вернуться.
0: Да, а знаешь, а некоторые, которые возвращаются в зеркало, смотрят, язык показывают, чтобы не сглазили. Ладно, давай дальше пойдем, с тобой почитаем сообщения.
1: Много сообщений прилетело. Спасибо вам, они такие интересные. Антонина написала нам, что раньше без косметички она не выходила, а сейчас без аптечки. Есть такое дело.
0: Взрослеем, граждане.
1: Да, взрослеем. Дальше Алла написала, что у нее три вещи написала, что в сумочке должны быть очки для зрения, ручка, если что-то написать. А самое главное, друзья, знаете что? Без рулетки. То есть у нее в сумочке лежит рулетка.
0: Прилагается фотография, и из нее из сумочки торчит рулетка. Алла, напишите, для какой цели вообще вы ее...
1: Почему она всегда там лежит?
0: Да, и почему именно рулетка? Ну, мы так с Александрой своей версии тут поразмышляли, поэтому давайте будем сравнивать, совпадут ли они с вашими.
1: Да. Так, Людмила идем. Написала нам, что, конечно же, без... Мне понравилось слово, без сотика. Без кошелька, без сотового телефона, часики, да, и вот без этого она не вышла бы из дома. Так, Владивосток нас приветствует, где сейчас уже 14:30.
0: Слава Богу, проснулись.
1: Привет, Владивосток.
0: Не обед там.
1: А у Натаныча, знаешь что? А у нее все, что в телефоне, в сумочке, у нее под вопросом. А вдруг?
0: А я вот про это и говорю, что а вдруг пригодится и туда же. А что там? Всегда с собой книга летом.
1: А вдруг почитать?
0: Купальные принадлежности. Действительно, а вдруг на морюшко?
1: Да.
0: Наушники, чтобы слушать Казак ФМ. Спасибо огромное. Прям ублажили сейчас нас. Татьяна там, да, у нас еще есть одно сообщение. А, это поздравления у нас уже идут. Светлана пишет нам. А Светлана, кстати, не выходит из дома без прически, которую она сейчас, собственно говоря, и делает.
1: Да, но, знаешь, вот мы поговорили про три вещи, которые лежат в сумке, а знаете, что еще интересно? А ведь у многих талисман или вещь-символ, без которой вообще не то что ногой, но нос из двери не
0: вот
1: покажешь.
0: Вот да, что для вас является талисманом и символом, который приносит вам удачу с вами на каждый день? А мы вам расскажем, какие культурные события проходят в городе Краснодаре буквально вот через рекламно-музыкальную паузу.

0: Казак ФМ.
1: Казак ФМ.
0: Соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: прекрасное время для новостей, культурных событий. Расскажем мы, куда сходить, что посмотреть, какие спектакли. Но для начала у нас есть замечательная новость для вас.
1: Да, в Краснодарском выставочном зале по улице Рашпилевская, 32, каникулы скоро заканчиваются, а впечатления обязательно останутся. Для детей и родителей. Вот 23 августа в 15:00 в киноклубе «Арт-кадр». Особенный просмотр. Режиссер и педагог Анна Драникова проведет очередной кинолекторий и покажет советскую детскую кинокомедию «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Почему просмотр этот особенный? Да потому что, друзья, вы узнаете о том, что часть культовой картины снята в нашем родном Краснодарском крае, в лагере «Орленок». А смешные приключения главного героя и его друзей на самом деле говорят о серьезных вещах. О каких? О дружбе, о честности, праве на ошибку и о том, как не просто быть собой, когда вокруг строгие правила. Это будет не лекция, а живой разговор с элементами игры, где, конечно же, детки и родители могут вместе посмотреть кино и открыть для себя много нового.
0: Но прежде чем мы продолжим дальше, друзья, новость такова. Анонсируем мы сейчас одно мероприятие, да, на которое вы можете сходить и получить один пригласительный билет на две персоны на концерт исполнителя Каре. Для этого нужно прямо сейчас взять в руки телефон, набрать номер 928-401-2020 и дозвониться к нам в студию, ответить на вопрос правильно и получить билет. Ждем звонок, а мы пока продолжим. На еще одно мероприятие мы с Александром обратили внимание. Краснодарский музыкальный театр 20 августа приглашает на спектакль «Бахчисарайский фонтан». О чем сюжет? Хан Гирей, полководец, бесчинствует в Польше, и во время одного из таких вот набегов ему и его войску удается взять польский замок, и в котором живет княжна Мария. Влюбляется хан в нее без памятства, а вот в Бахчисарайском замке, куда привозят богатые дары, и вот как раз привезли пленницу Марию, сталкивается с Заремой. Это любимая жена хана. Вот такая история туда происходит. Между ними происходит непонимание, потому что ведь Мария, это ж, и все, я прям тут целый сериал. Ну, в общем, что произошло дальше, вы можете узнать, посетив именно спектакль «Бахчисарайский фонтан» в Краснодарском музыкальном театре.
1: Да, но мы еще раз, друзья, напоминаем, что, конечно же, у нас розыгрыш пригласительных на две персоны на концерт исполнителя Каре, да, который пройдет в банкетном зале «Робинзон Круза» 21 августа в 18:00. И вот прямо сейчас звоните нам. Один вопросик и ваши билетики. Плюс 7-928-401-2020.
0: К сожалению, звонка нет на данный момент. Но я думаю, что будет момент еще все равно-таки разыграть билет. И найдем мы своего обладателя, точнее, этих билетов. Ну а пока двигаемся дальше. У нас впереди рубрика «Ленивые варенички». Ждем ваши приветы и поздравления. И обязательно зачитаем, пока послушаем хорошую.

0: Ленивые варенички, рубрика приветов и поздравлений. Как раз закрываем этим приятным событием первый час утреннего шоу «Алло, село» и готовы почитать от вас сообщение.
1: Пришло сообщение у нас от Татьяны. И Татьяна просит поздравить с днем рождения ее сыночка Никитина Алексея с днем рождения. Счастья семейного, мира, добра, пусть все мечты сбываются. И Татьяна пишет, что мы все любим тебя, Никита. Мама Татьяна, Старовеличковская станица. Спасибо большое за такое поздравление, за такого сына. Татьяна Анатольевна прислала сообщение с днем рождения Амельченко Дениса. Все родственники поздравляют из горячего ключа с днем рождения. Желают тебе, дорогой, здоровья, здоровья и здоровья. Еще раз, семейного благополучия и в дом твой пусть прилетают только хорошие новости. Все твои родные подписались.
0: Мы присоединяемся всей большой дружной командой радиостанции «Казак-ФМ». И мы с Александром вместе и тоже пожелаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения и только позитивных эмоций в этот замечательный день недели. Вторник, друзья, на календаре. Мы двигаемся дальше. Рекламно-музыкальная пауза. И услышим новости от Екатерины Полукаровой.
2: Алло, село!
3: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич».
4: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». «Славянский кирпич». 8 800 100 0401.
5: Срок проведения акции с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Ой, да как же поют земляки!
7: Эх!

Названий у него несколько в зависимости от местности. Но суть одна. Ни один танец не проходит без игры на барабане. Для горцев он ничуть не менее значим, чем бурка или кинжал. Кавказский от обычного барабана отличается принципиально двумя моментами. Он внутри абсолютно полый, и палочки к нему не прилагаются. Кавказцы играют руками, ставя барабан на бедро. Традиционное дерево для изготовления инструмента – грецкий орех, который считается музыкальным. Внешне его украшали кто на что был гораст, даже драгоценными камнями. На открытые стороны корпуса натягивали кожу. Считается, что первые барабаны на Кавказе появились примерно за 2000 лет до нашей эры. Применялись они изначально в военных целях для подачи сигналов. Сейчас представить музыку горцев, особенно лезгинку, без барабана просто невозможно. Игру на нем называют кавказским джазом. Два барабанщика не играют, а состязаются. Каждый раз у мелодии новые оттенки. Барабан — это характер, темперамент, страсть, любовь к жизни. Это песнь души народов Кавказа.

0: добрым утром, дорогая наша любимая, родная Кубань. Просыпайся, наш Краснодарский край. И пусть сегодня ваша энергия будет, знаете, такой мощнее горе Кавказа. А настроение ваше будет шире нашего степного раздолья. Всем казакам бодрости в плечах, а казачкам милых жизнерадостных улыбок.
1: А мы у вас спросили, наши дорогие радиослушатели, да, представьте, что шквалистый ветер, да, например, или какая-то сила захлопнула, например, дверь. Бывает такое? Бывает. Ключи, телефоны, все содержимое, то, что у вас всегда под рукой, осталось внутри. Но каким-то волшебным образом одна единственная вещь оказалась у вас в руке. Что бы вы хотели, чтобы это было? И почему именно она, ну, вот, спасла ваш день?
0: Главное, чтобы не кот. Не, ну хотя, знаешь, переживать с котом, наверное, вместе как-то спокойнее на руках, что им есть рассказать, кому пожалеется, что дверь-то закрылась.
1: А ты такой, кота в форточку. Залазь.
0: Кот в форточку?
1: Барсик, залазь. Ну да. Открывай дверь.
0: Ага.
1: И открыл.
0: А он тебе из окна улыбается, говорит, что я дома, а ты там. Хорошая история. Что, так, вопрос задали мы, да, и уже вот прилетели к нам ваши сообщения. Так, Вера пишет нам, надеюсь, в моей руке окажется тюбик солнцезащитного крема. Ключами, телефоном я займусь потом, а вот обгореть на южном солнышке, стоя в пижаме у собственной двери, ну, в подъезде-то, может быть, вы не обгорите, конечно, 2 часа в ожидании мужа. Но вот если, конечно, дом на земле, то тогда еще как вариант, да.
1: А ну, а если у нее будет крем, тюбик с кремом, да, солнцезащитным, в подъезде, конечно, неинтересно, она поэтому специально выйдет на улицу.
0: Да. Либо с кем поговорить можно, да.
1: Да.
0: Понятно. Дальше у нас есть еще сообщение. Николай нам пишет из Динской. Захлопнулась дверь, все осталось дома. Я бы хотел, чтобы чудом оказались ключи от машины. В моей машине чего только нету. Там можно так неделю прожить, ремонт сделать, кран починить. Поэтому все есть. Ключи от машины.
1: И семью, наверное, прокормить. Слушай, а мне кажется, что это, знаешь, вот вы, Николай, такую мысль мне, что мужской автомобиль можно сравнить равно женской сумочке.
0: Но если открыть бардачок, то там, ну да, можно много найти.
1: У меня,
0: знаешь, в багажнике все для туризма. У меня там и раскладные кресла, и все для пляжных. То есть, зачем я вожу это, если я на пляже не бываю? А вдруг повезет?
1: В моей сумочке можно к парикмахеру не ходить, на маникюр не ходить, можно, не знаю, там, прокормиться можно.
0: Все свое ношу с собой. Так что, друзья, делитесь нам о своих базовых вещах, которые есть у вас в автомобиле, на всякий случай, а может быть, где-то у вас в женской сумочке что-то лежит такое, чтобы многих удивило, а для вас это нормально и естественно. Это так и должно быть. Пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020. У нас впереди игровая рубрика «Послесловица». Звоните нам на номер этот 928-401-2020. Обязательно поиграем.
1: А, да, пообещаем.

0: Прочитав ваши сообщения, да, и до сих пор мы их читаем. Вам спасибо, потому что прилетает их под впечатлением очень много. Видимо, эта тема для вас такая оказалась интересная, актуальная. Вы, наверное, там навели порядок у себя в сумках.
1: Мне кажется, вы просто, мне так думается, что мы вот как раз тему поднимаем с тобой. Сейчас же многие наши слушатели собираются на работу, одни вот уже на мотоциклах тут приехали даже к нам.
0: Шумные.
1: Привет передали. И как раз, о, хорошо напомнили. Так вот, да, о чем Александра начала говорить?
0: Я говорю о том, что вот читая ваши сообщения, и вы много чего перечисляете, знаешь, можно составить такой портрет человека не по одежде, да, как вот в основном бывает, а именно по его вещам, талисманам, там, ну, не знаю, по цифровой технике, в общем, все, что у него
1: это
0: лежит.
1: Это, знаешь, люди-палочки-выручалочки.
0: Да, даже. Потому что, смотри, вот мы оставили эти сообщения, да, сейчас зачитаем, что вот написала Ольга из станицы Каневской. У нее ярко-красный кошелек. Это о чем говорит? Если у женщины ярко-красный кошелек.
1: О чем?
0: Это говорит...
1: Что она богатая?
0: Ну, дай бог, дай бог.
1: Она финансово независимая.
0: Вот. Чтобы удача, она же пишет, чтобы удача не пропустила ее кошелек. Брелок, флешка в виде пончика. Значит, она любит покушать. Я так предполагаю. Почему нет? Сладенькая. Значит, добрая. Да? Да.
1: А на флешке все документы, вот пишет она.
0: И сумочка в сумочке. С надписью «Так сойдет».
1: Прекрасно.
0: Ну, то есть, чувство юмора.
1: Чувство юмора присутствует, да. Петр пишет из Туапсе, вот послушайте. Термокружка с отколотой ручкой, обмотанной синей изолентой.
0: Так интересно.
1: Да, я тоже так представил себе. Она пережила со мной сотни совещаний и не предаст меня в самый ответственный момент. Вот тут я задумался. Сотни завещаний, перемазанный талент, перемотанные таленты. Вы кидались ей или что, защищались?
0: Да, как вариант.
1: Да. Так, дальше, значит...
0: Нож-брелок.
1: Нож-брелок есть для подвигов каких-то...
0: Не для подвигов, а для открывать упаковку какую-нибудь.
1: Огромная связка ключей, где брелком служит маленький разводной ключ. Он пишет, что он сантехник, и это мой талисман. Если звенит, значит, все в контакте. Теперь понятно, почему термос, лента перемотана изолентой.
0: Нет, а я мне хочу спросить, а какие у сантехников совещания?
1: Еще какие бывают совещания?
0: Что там совещаться-то?
1: Здрасте, ты что? Конечно, тут много чего можно насовещать. Мы предлагаем сейчас тоже посовещаться с вами. У нас ведь впереди рубрика «Ленивые варенички». Друзья, присылайте нам сообщения, поздравления, какими-то своими самыми яркими событиями, может, тоже поделиться. А лучше всего взять в телефон сейчас в руки и позвонить на наш номер.
0: Плюс +7 928 401 20

0: Рубрика «Ленивые варенички». Как быстро летит время, как будто, знаешь, солнце, солнечные лучи, раз, и уже вот оно светит. Смотри, как красиво у нас на улице за окнами. Это я сейчас с Александром разговариваю. Повернись ко мне, пожалуйста.
1: Я сообщение. Привет и поздравления,
0: да, приходят к нам. Давайте уже зачитаем. Здравствуйте, дорогие ведущие Андрей и Александра. Поздравьте, пожалуйста, мою доченьку Сэрайнян Анну с днем рождения. Я желаю ей исполнения всех желаний, семейного благополучия и всего самого наилучшего. Мама Татьяна вот поздравляет. Все, зачитали, присоединяемся.
1: Поздравили. К этому
0: поздравляю. Хорошо, что вот Александр повернулся ко мне лицом, у меня же настроение обрадовалось.
1: Ну ладно тебе. Валентина Шаповалова прислала сообщение. Хотела сказать, программа ей нравится, алло, село. Валентина, спасибо. Поздравляет с юбилеем нашего хорошего друга, Кривопуск Людмилу Николаевну. И желают крепкого здоровья, много любви и радости, удачи и исполнения желанных заветных желаний, семейного благополучия, много лет жизни вам, вам, Людмила Николаевна, ваши Шаповаловы из станицы Геогинская. И хорошего всем денечка желает Валентина.
0: Мы тоже с превеликим удовольствием присоединяемся к поздравлению от радиостанции «Казак-ФМ». Тоже хорошего настроения всем-всем-всем, кто просыпается утром вместе с нами. Прервемся на рекламно-музыкальную паузу, услышим новости от Екатерины Полукаровой и вновь продолжим.
2: Алло, село!
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Казак ФМ. Казак ФМ.

0: Доброе, замечательное утро всем нам, любимым, дорогим радиослушателям, и нам тоже в том числе. Мы тут с Александром пока общались с вами, читали сообщения, попросыпались и поулыбались, и посмеялись. Но что только вы не берете с собой необходимых три вещи, выходя из дома.
1: Знаешь, мне вот одно сообщение от Людмилы прилетело. Не мне прилетело, нам всем прилетело. Она написала, а мы же про мамочек. Она точно не выйдет из дома без памперсов, пустышек, влажных салфеток. Потому что она мама двух близнецов, и это обязательно лежит в коляске. Но не забывает и про себя, потому что есть всегда зеркальце, чтобы вышла из дома, забыла расчесаться. Я ее прекрасно помню, с двумя детьми. Заглянула, Люда, расчешися. Поэтому, ведь действительно, что да, мамочки молодые, у них своя атрибутика такая, скажем. И еще одно сообщение от Сергея, которое вот у нас и рюкзаки сегодня актуальны, которые берут люди с собой. И ключи обязательно есть дома.
0: А есть, может быть, те, которые берут большую сумку с собой, а мало ли вдруг по дороге заедет магазин, а там какие-нибудь распродажи будут.
1: Как вариант тоже.
0: А у тебя сумка большая, как знал, зашел, да? Удачно ли это? Зашел. Но за всеми этими ключами, телефонами, кошельками скрывается главное, ведь это желание чувствовать себя спокойным, уверенным, где-то в какой-то степени даже и защищенным, правильно?
1: И вообще, как здорово начинать утро вот с таких вот искренних историй, ваших сообщений. Сегодня мы заглянули, не просто там ваши сумочки, да, кармашки, рюкзачки, а немножечко ваши души, друзья. И оказалось, что вот самое ценное, без чего нельзя выйти из дома, это, я считаю, что вовсе не вещь.
0: А что?
1: Это
0: духовно-нравственное.
1: Как вариант. Память о близких.
0: Согласен.
1: Чувство юмора. Вера в хороший день, в любовь. Да и вот во все вот в это, понимаешь?
0: Это знаешь, как Фаина Раневская в одном из фильмов, героиня, она сказала, возьму с собой Томик Идиота, чтобы не скучать, троллейбусы.
1: Когда я еду в трамвай.
0: И берут книгу с собой, да, чтобы именно не скучать там, собственно говоря. Спасибо огромное, что вы были искренни с нами в своих сообщениях. Это очень-очень нас радует с Александрой. Послушаем рекламу, музыку, а мы пойдем встречать нашего гостя, потому что совсем скоро поговорим на интересную тему.
1: И да, кстати, мы у него спросим, а он без каких вещей не выйдет из дома?
0: И узнаем.
2: Море, лето. С Казак-ФМ. Частушка для казака. От казачки Зинаиды из станицы Каневской.
3: Нам на гайке начитает сказки из волшебных снов. В этом деле помогает Настя, Лешенька, Орлов.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. +7 918 12 111 13. По промокоду «КАЗАК» скидка при первом обращении. На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Собственно говоря, мы обещали вам, дорогие радиослушатели, узнать у нашего гостя, какие три вещи он берет с собой, выходя из дома. Дорога предстоит нашему гостю не близко, а далеко. Кто у нас в гостях?
1: Сегодня у нас в гостях Константин Сергеевич Мержоев. Это заслуженный путешественник России, мастер спорта, неоднократный чемпион России по спортивному туризму, член Совета экспедиционного центра Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. Доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Вот сегодня тема наша такая, с нашими радиослушателями была, какие три вещи, или вещи-талисманы, да, какие три вещи должны быть обязательно в вашей сумке быть. И, конечно же, мы вам, у вас спросим, какие три вещи всегда обязательно в вашей, скажем, в вашем портмоне или в сумке, неважно, вот где, в карманах пусть будут.
0: А может быть, в экспедицию с собой берете, тут тысячу дней там провели.
1: Я хотела потом это,
0: мне кажется, там, подожди, в экспедицию три вещи с собой, наверное, точно. Там, да, это 33, наверное. Так, слово гостю.
2: Я могу сказать, ответить, как сказал один раз мой друг, он говорит, я мечтаю о том, один из там самых серьезных путешественников у нас в стране, он говорит, я хочу дойти до такого уровня, чтобы у меня в кармане только была кредитная карта. И ничего больше. Ну, в смысле, ведь сюда деньги.
0: Конечно, да.
2: И больше ничего мне не нужно. Это абсолютно на самом деле правда. Если вы куда-то выезжаете, вы можете все это купить. Ну, это такая, скажем так, непозволительная роскошь для многих людей. Поэтому, ну, если мы говорим о выходе на природу, то, естественно, я не знаю, нет такого, чтобы, как вам сказать...
1: Ненужного.
2: Да, ненужного. Но это, самая необходимая вещь – это спички, карта, компас и нож. Это, в принципе, как бы одно из основных вещей, да, которые в обязательном должны, ну, как бы они должны быть, да и все.
1: А если дома? Вы приехали?
2: Ну, дома...
1: Да, ну вы же не будете компас...
2: Я стараюсь ничего не носить.
1: Кредитку.
0: Как неожиданно.
1: Кредитку в кармане. А я, кстати, вот сразу такой вопрос про кредитку, что вот сейчас так все на кредитке, и, пожалуйста, все можно купить. А если сравнивать вот сейчас, когда есть кредит, путешествия, сборы, и раньше, там, 15-20 лет назад, когда кредиток не было, и мы все боялись, не хватит, и все брали с собой.
0: В целях экономии, тем не менее, все равно
1: какие-то базовые вещи. Как сейчас обстоятельства? Вот выручает действительно кредитка, что можно все купить. Где бы ты ни находился?
2: Ну, нет, вот смотрите,
0: на маршрутах
2: наша страна
0: киоска
2: настолько огромна, что так не работает на самом деле, и многие заблуждаются в том, что когда они думают, что у них полный карман денег или кредитка в кармане, то он может где-то что-то взять и потом купить. На самом деле наша страна настолько огромная, и когда вы приезжаете на некоторые территории нашей страны, вы можете ничего не купить и остаться и просто и голодным, и холодным, так скажем.
0: Нет, но все-таки какую-то базу с собой надо брать, помимо того, что у тебя там какие-то финансы, там, ну, это естественно, да, из еды. Так делаю всегда.
2: Не, ну, есть такая поговорка, знаете, когда, говорят, идешь там в лес на день, бери еды на неделю. Это на самом деле работает и абсолютно точно. То есть вы всегда должны быть готовы к тому, что может что-то произойти, особенно если вы выходите в природу. У нас, кстати, народ сейчас стал настолько, ну, в этом смысле безалаберный, что...
0: Не совсем готовится, да, ответственно. Мы продолжим нашу беседу с гостем буквально через рекламно-музыкальную паузу. Оставайтесь с нами. Много интересного чего узнаем. Без чего из дома выходить нельзя. И
1: или
0: какая,
1: можно.
0: Да, и без какой вещи можно как-то в казус попасть.
3: Всем привет!

0: Продолжаем нашу беседу с гостем. Сегодня в гостях утреннего шоу «Алло, село» Константин Сергеевич Мержоев, заслуженный путешественник России, мастер спорта, неоднократный чемпион России по спортивному туризму, член Совета и экспедиционного центра Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. Доброе утро.
1: Доброе.
2: Доброе утро. У нас сегодня такая интересная прям, да, скажем так, знаете,
0: познавательная
2: да, про отдых, про путешествия, да, про туризм, вот тот самый. Константин Сергеевич, вот в вашей практике наверняка была ситуация, и были ситуации, когда забытая дома мелочь оборачивалась, ну, с какой-то серьезной проблемой. Или наоборот, ее отсутствие приводило к неожиданному, скажем, успеху, или там все сложилось. Вот как, была какая-то такая история, что вот забыли, проблемка. Взяли, о, да, ну, может, как талисман потом стал.
0: Вопрос завернули.
1: Смотрите, вот такого уже сейчас нет. Ну, бывали такие моменты, но это из-за отсутствия, когда только начинал этим заниматься, из-за того, что отсутствие опыта, ты можешь там действительно что-то забыть, то потом из-за этого тебе приходится изобретать. Вы знаете, вот сейчас, к сожалению, сейчас из-за недостатка жизненного опыта, именно жизненного опыта, бытового опыта у нас среди молодежи, да и уже взрослого населения, к сожалению, не попадают в не очень хорошие ситуации, а потом их из этой ситуации

0: им очень сложно выйти. Знаете почему? Потому что как бы изобретательность ума, она... Ну, мозги это такие же, как мышцы. Их нужно тренировать постоянно. И чем больше у вас опыта жизненного, элементарного жизненного бытового опыта, тем вы быстрее выходите из сложившейся там тяжелой ситуации. А сейчас из-за того, что все так вроде можно пойти купить в магазине, ага, что-то поменять.
1: Расслабились.
2: Свобода выбора как бы есть больше.
0: Когда ты попадаешь куда-то в природную среду, а там ничего такого нет.
2: Да-да-да.
0: И тебе, изобретать ты не умеешь. И тогда попадаешь в какие-то неловкости.
2: Так что если какая-то вещь была забытая, а у тебя есть изобретательность, и мышцы хорошо, о чем мы говорим, работают, совсем справиться
0: можно. У меня мой друг, я вот реально говорю, сколько я не смеялся, он столько ложек выстрогал.
2: Понятно, вот умеешь ложки строгать.
0: Забыл ложку, и потом сидит, строгает из деревяшки ложку.
2: Вот, но это же из опыта, как бы, а человек, который первый раз идет, допустим, в туристический маршрут и забыл ложку, что делать? Строгать не умею, ничего.
0: Бывает, тарелки забывает, бывает, тоже изобретают тарелки.
1: А, кстати, а что можно, да, вот вместо тарелки?
0: Что такое они изобретают? Поверьте мне, когда вы кушать хотите, особенно сильно хотите...
2: Лист лопуха может заменить вот это блюдо, как бы, да, такое вот...
0: Абсолютно правильно.
2: Береста что-то.
1: Вот что взять с собой, да, вот важный вопрос такой, что... И ваши ответы за последние, вот если сравнить там 20-30 лет назад и сейчас, они поменялись, что взять с собой? Ну, жизнь-то меняется, люди другие или нет? Или это классика?
0: Нет, набор тех инструментов, скажем так, инструментариев, как сейчас модно говорить, они практически все одинаковые. Единственное, я имею в виду, в сложных условиях они всегда есть. Единственное, сейчас стало хорошо то, что они, многие стали в облегченном варианте, снаряжение стало лучше и так далее. То есть у вас должно быть всегда с собой ремонтный набор, чтобы можно было зашить, начиная от обуви и заканчивая там штанами, грубо говоря.
2: Мы прервемся немножко сейчас, у нас время просто убегает от нас. Продолжим наш разговор, уже видеотрансляции, подключайтесь к нам. Друзья, интересно.

0: Говорим сегодня о природе, о путешествиях, о том, чтобы, какие вещи вы возьмете с собой в, да, в туризм, скажем так. Потому что сегодня у нас в гостях Константин Сергеевич Мержоев. Это заслуженный путешественник России. Доброе утро еще раз.
1: Доброе.
0: И у нас такая интересная тема, да, вот про, скажем, у вас же сегодня праздник профессиональный, правильно?
2: Саш, подзабыл маленько.
0: Да.
2: Давайте пока будешь вспоминать о профессиональном празднике. Вопрос такой у нас. Вы возглавляете Центр детского и юношеского туризма в Краснодарском крае. Вот, а как за последние годы изменились сами, вот сама ребятня? Вот что по-настоящему зажигает их? Романтика палаток у костра или все-таки некие новейшие технологии?
1: Ну, я могу сказать, это обоюдная тема. В смысле, она и то, и другое. Но я могу сказать, что дети, они всегда хотят и любят приключения. А для них приключения уже просто поставить палатку, где-то переночевать в лесу и так далее. К сожалению, взрослые, не каждый это понимает. И природная среда стала как-то немного чуждой. И больше надо, я бы так сказал, больше, чтобы дети гуляли на природе, я бы так сказал. Это намного безопаснее, чем город, поверьте мне.
2: Если с ними рядом профессиональный специалист, да, который...
1: Ну, если вы хотя бы выходите в природу, я же говорю, ну, даже родители пускай, они, естественно, должны за этим следить. Но лучше всего, знаете как, дети маленькие. Я всегда говорю, начните с маленьких детей. Я своих детей и внуков с полутора лет водил. Они привыкают. И поверьте мне, им абсолютно все равно, им наоборот интересно. И они уже не делают тех ошибок, которые даже взрослый ребенок, который никогда не был, начинает лезть туда, куда не надо. Mm-hmm. Это отсутствие жизненного опыта. А вот маленький карапуз, он как раз находит этот жизненный опыт сразу, мгновенно и понимает.
2: Интересно. Праздник какой-то, Александр, вспомнил.
0: Да, я просто, знаете, нет, это знаете как, когда ты знаешь точно, да, и понимаешь, что Константина Сергеевича, ну, поздравим, и в голове праздник, а потом так раз, и оно просто день географа.
2: Сегодня день географа.
0: Да, вас
2: с праздником. Время у нас, конечно, не так много, как можно пойти в четырехдневный маршрут, да, получить там удовольствие. Мы получили удовольствие от общения с вами, надеемся, и наши радиослушатели в том числе. Что пожелаете нашим радиослушателям вот с утра вторника?
1: Я бы пожелал, чтобы вы как можно больше путешествовали. Абсолютно серьезно говорю. Почему? Потому что в путешествии вы становитесь совершенно другим, и вы понимаете, что ценно, наоборот, в этой жизни.
2: Спасибо вам большое. В гостях у нас сегодня был Константин Сергеевич Мержоев, заслуженный путешественник России, мастер спорта, неоднократный чемпион России по спортивному туризму, член Совета и экспедиционного центра Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. Ну вот такое интересное мы утро с тобой, Александр, затеяли, да, и гость у нас какой замечательный пришел сегодня.
0: Да, вам спасибо большое за то, что вы сегодня рассказали, за эту беседу. Ну а мы что? Мы прощаемся на сегодня, на утро. Утро,
2: да.
0: Да, с нашими радиослушателями. Желаем вам отличного, замечательного дня. Конечно, улыбайтесь, путешествуйте. Пусть у вас в сумке будут ваши вещи, талисманы, без которых вы
2: себя
0: никогда...
2: Себя не забывайте,
0: да,
2: это самое главное.
0: Самое главное, не забывайте себя. Ну, а мы прощаемся до завтра.
2: Да, будем просыпаться уже утром в среду. Александра Вольская, Андрей Зеленый.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут понять, какая ягода съедобная, а какая ядовитая, только на вкус. Это наши соседи привозят нам кабачки с дачи не потому, что мы их просили, а потому что мы их соседи. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты чем снег на участке чистишь? Лопатой или снегоуборочной машиной?
1: Я, Русланчик, пошел дальше. Чищу с сыном. Рекомендую качественно и, главное, незатратно, понимаешь?
0: Вот молодец.

Мой внук недавно достал пачку масла из холодильника, прочитал на упаковке 82%, вздохнул и сказал: «Еще

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж жене звонит по телефону. Жена трубку берет, говорит: алло. Так, Катюха, давай решай быстрее. Ты куда больше хочешь поехать отдыхать? На море или в горы?
2: Ой, я даже не знаю. Ну, наверное, на море, там солнечно, там. А в горах свежий воздух. А почему такая спешка? Ты что, решил путевки прямо сейчас покупать?
1: Так, какие путевки, откуда бабки? Я просто освежитель воздуха покупаю. Тебе какой? С морским запахом или с лесным? Я уже на кассе стою.
3: Добро пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Это наши соседи. В свободное от работы время могут подрабатывать дальнобойщиками. Только наши соседи месяцами не отдают взятые буквально на 2 часа инструмент, чтобы был еще один повод увидеться и поговорить. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: а
0: тебе мошенники звонили?
1: Конечно, звонили. Говорят, пап, скинь денег на карту. Я сразу трубку бросил. Причем с номера сына звонили и даже его голосом говорили. Вот наглый. Ты представляешь, теперь с этого номера трубку вообще не беру.
0: Да, тупой ты, Петрович.
1: Че это?
0: Да ничего.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, ну почему мне нельзя еще одну конфетку?
3: Есть много сладкого вредно, Нина.
0: А зачем их тогда вообще придумали?
3: Потому что совсем без сладкого грустно. Сладости поднимают настроение, но только если их есть в меру.
0: А кто придумал первую конфету?
3: О, это было очень давно, в Древнем Египте. Почти 3000 лет назад египтяне случайно смешали мед, финики и орехи и обнаружили, что это вкусно. При раскопках археологи нашли картинки и записи о том, как выглядели первые в мире конфеты и как их готовили. Сахар в то время еще не был известен, поэтому вместо него добавляли мед или финики.
0: А у наших предков были конфеты?
3: Конечно. В Древней Руси их делали из кленового сиропа, патоки и меда.
0: Чего? Мед, орехи? Странно. А где же шоколад?
3: А вот шоколадные конфеты – очень молодое лакомство. Их придумали всего 150 лет назад. И тоже случайно. Один бельгийский аптекарь изобретал лекарство от кашля. А получилось у него то, что мы сегодня называем шоколадными конфетами. Но в продажу они поступили только через 50 лет, уже в начале 20 века. Это сделал сын того аптекаря. А золотистые обертки придумала его жена. И с этого момента конфеты стали невероятно популярны.
0: А почему они называются конфеты?
3: Само слово «конфета» произошло от латинского «confectum», что означает «изготовлено». Этот термин использовали, опять же, аптекари в 16 веке. Так они называли засахаренные фрукты, которые использовали в лечебных целях.
0: Пап, так может мне еще одну конфетку можно? В лечебных целях.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Кума, вот ты не работаешь уже год.
2: Ага.
1: А где ты вообще берешь деньги, а?
2: Как где? В тумбочке.
1: А в тумбочку кто деньги ложит?
2: Жена.
1: Ага. А у нее деньги откуда?
2: Я ей даю.
1: Ну, а у тебя откуда? И тебе говорю, из тумбочки беру, что ты докопал-то?
0: В субботу и воскресенье с 12 в 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ. Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: будка ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата, напиши мне, напиши.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Продолжается дневная программа по заявкам. Следующий звонок у нас раздался из хутора Казачий. Плотнировка у нас на связи. Елена Николаевна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте. Я хочу сказать, что итог не только 16-го дня рождения. Так. Здоровья, успехов и всего самого.
1: Как зовут дочурку?
2: Наташ,
1: мы вас поздравляем. Да, сегодня связь чего-то у нас шалит, друзья, поэтому если вдруг не удается дозвониться, ну или вот всякое бывает, пожалуйста, наш Макс 928-401-2020 к вашим услугам. Забежали быстренько, написали, поздравили и отправили в прямой эфир. Наташенька, мы вас поздравляем. Ну, во-первых, Елена Николаевна, вас хочется как мамочку поприветствовать с днем рождения, поздравить дочери. С наступившим уже, Наташ, вам счастья, всего самого доброго. Хочется пожелать и от коллектива нашей радиостанции такую красивую нежную песню для вас. Мама попросила. Это Ольга Фаворская, «Доченька».

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Друзья, еще раз на всякий случай напомню наши координаты. 8-928-401-2020. Это телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться. К этим цифрам подключен наш МАКС для ваших сообщений. И наша электронная почта вареник@казак.фм к вашим услугам. Также при помощи нашего официального сайта можно дописаться. Легко и просто. Казак.фм на главной странице. Есть для этого специальная форма. Ну вот дважды уже пыталась Людмила Михайловна из Костромской дозвониться, но все время связь куда-то убегает. Людмила Петровна, Людмила Михайловна, я в вас верю, но пробуйте еще дозвонить. Так хотела поприветствовать своего солдатика. Песню «Приберегу». Пусть она пока подождет. Время еще есть, поэтому дозванивайтесь и поздравляйте, передавайте приветы. Добрый день! Коллектив заведующих Ленинградского муниципального округа поздравляет с днем рождения Иваненко Наталью Витальевну. Дорогая Наталья Витальевна, от всей души поздравляем с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, жизненной мудрости, семейного тепла и всего того, чего хочешь сама. Пусть твои желания непременно сбудутся, а мечты осуществятся. Оставайся такой же красивой, обворожительной, молодой, душевной, искренней, талантливой, понимающей. И пусть даже самые маленькие радости этого дня запомнятся тебе надолго. Ой, какое красивое пожелание, поздравление, Наталья Витальевна, и мы вас тоже приветствуем от коллектива нашей радиостанции. Симпатичную, добрую, лучистую вас, Людмила Николаевна Кривопуск, с личным праздником, везения, здоровья и Божьей любви на все времена. Новиковых, утр, труд. Людмила Николаевна, поздравляю вас также от коллектива нашей радиостанции. Здравствуйте, можно песню для дедушки, песню 67. Так, Максим, ну давайте вам, в вашем лице, всем расскажу, чтобы заказать песню, нужно обязательно дозвониться в эфир. Ну и хотелось бы уже поподробности, если пишете в МАКС, тогда напишите, как дедушку зовут, чего.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ. Ну, мы с вами летим далее. Дневная программа по заявкам продолжается. Ну что, третья попытка у нас из Костромской. Людмила Михайловна, вы с нами? Ну нет. Ну что ж такое-то? Ну, я в вас верю. Есть еще 15 минут. Прям набирайте, набирайте. Ну, очень хочет поприветствовать своего родненького человека. Здравствуй, Казак-ФМ. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения. Хочу передать привет всем механизаторам, которые сейчас в поле. Хорошего дня, крепкого здоровья. Дмитрий из станицы Советской Краснодарского края подписался под сообщением. Новокубанский район, спасибо большое, что вы с нами. Да спасибо большое, да, хочется пожелать удачи всем-всем и механизаторам, и водителям, и комбайнерам, ну, в общем, всем нашим дорогим, уважаемым аграриям. Алло, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Давайте знакомиться, как вас зовут, откуда вы дозвонились?
2: Я из Южной Озереевки, Галина Романовна.
1: Очень приятно. Рассказывайте. Мы уже в прямом эфире. Рассказывайте. Конечно, мы всех знаем, всех помним, всех любим.
2: Я хочу сегодня поздравить Эмму Варгаршаковну и Александра Игоревича Маховик, а также их детей Александра Александровича и Надежду Маховик. И самого маленького их внука, Александра Александровича Маховик. С рождением у них маленькой девочки Паулины. Желаю ей крепкого-крепкого здоровья, им большого-большого терпения всем, чтобы поднять ее, вырастить, и чтобы она приносила им только радость.
1: Ой, дай Бог, песенку, дай Бог.
2: Подберите.
1: Да, вы знаете, хочется всем пожелать счастья. Вот такое радостное событие, и мы искренне и совершенно радуемся вместе с вами. Дай Бог всей семье и счастья, и здоровья, и благополучия. Ну, сил, конечно, сил на все, про все Божьей помощи. И пусть всегда будет солнечно и безоблачно над вашим домом.

0: Казак FM.
1: Ну что, друзья, ну давайте еще раз попробуем поприветствовать станицу Костромскую. Людмила Михайловна, вы с нами? Ну нет, Людмила Михайловна, ну все, ну простите. Чего мог, то и сделал. Кто-то мог сейчас дозвониться, но уже 4 раза у нас просто с вами не получилось созвониться. Попробуйте вечером, вот прям рекомендую. 8-928-401-2020, набирайте, может быть, все получится, и со связью будет хорошо, и поприветствуйте вы своего внука. Так, ладно, поехали, все, друзья, ну, Кэль у нас вот сейчас... Снова без звонка, снова Костромская куда-то убежала. Так, это у нас сообщение. Добрый день, дорогие ведущие. Хотелось бы поздравить свою единственную внученьку Анастасию. Ей вчера, 17 августа, исполнился 21 год. Она в этом году закончила Магаданский медколледж, получила профессию фельдшера. Хочу ей пожелать всего самого наилучшего, здоровья. Мы с ней живем в станице Бриньковской. Да, мы живем в станице Бриньковской, семья Кесаревых. Ну, а песню, понятно, да, песню. Песню, конечно же, что-нибудь хорошее подберем. Алло, здравствуйте, да, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Давайте знакомиться, как вас зовут?
2: Да. Хочу передать привет всем своим родным. Льву Наталью Вячеславовну, особенно маме.
1: Угу.
2: И песенку про Натали. Спасибо.
1: Ляпса, которую? Ладно, хорошо, да, Натали так Натали, ну вот и определили, какая песня будет звучать в данный момент. Так, ну что, давайте еще посмотрим, какие сообщения. Доброго дня, родной Алексей, все, кто на любимой волне. Сегодня день ангелов, и в этот день родились две красавицы-двойняшки, Алевтина и Эмилия Шатила. 4 годика исполнилось, мы поздравляем девочек, родителей, Лерочку и Женю, и их бабулечку Светлану, дедушку Игоря с радостным днем. Желаем счастливого, мирного детства, всем здоровья, семейной любви и взаимопонимания, исполнения желаний маленьким и взрослым. Храни Господь и Пресвятая Богородица вашу семью. Обнимаем, любим ваши Шатиловы, Шаповаловы, простите, да. Конечно, Шаповаловы из Геогинской. И спасибо большое за пожелание. Ну, конечно же, приветствуем замечательных Алевтиночку, Эмилию, также от коллектива Казак FM. Ну что, по просьбе Елены Натали, Лепс в нашем эфире. Ну, а после песни уже буду дочитывать ваши сообщения.

0: Яночки на Казак FM.
1: Друзья, ну и быстренько дочитываю ваше сообщение, как под финал, как полетели. Ну, давайте все почитаем. Здравствуй, лучшее кубанское радио. Добрый день, Алексей. Спасибо большое за лучшее кубанское, это правда. Сегодня нашему любимому внуку, первенцу Кириллу Ихневу, исполняется 17 лет. Дорогой Кирюша, поздравляем с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, исполнения всех твоих желаний, надежных и верных друзей, много приятных моментов в жизни. Оставайся таким же открытым и добрым человеком. Везение тебе, удачи, внучок. Цени своих родителей, дорожи семьей. Я тебя очень люблю, дорогой мой Кирюшка. Посылаю праздничные приветы в Ханты-Мансийск. Спасибо, Алексей. Поселок Псибай, Филонова, Надежда Семеновна. Ой, какое теплое сообщение. Кирилл, приветствуем, поздравляем вас от коллектива Казак FM. Пусть все получается. Шикарный возраст. Дай вам Бог удачи во всем. Поздравляю свою доченьку с днем рождения. Исполнилось 5 лет. Надюша, мы тебя очень любим. Спасибо вам, Казак FM. Аврора, дочь, ты продолжение меня. Славянск на Кубани. О, как красиво, да, это правда. Поздравляем вас. Передаю привет всему коллективу, эскадрону радио Казак FM. Артем Орлов в этом году идет в первый класс. Заранее спасибо за ответ. Нет, Артем еще не идет в первый класс. Еще подождать пару лет. Добрый день, лучшее радио. Мы на море. И, пожалуйста, передайте привет моему сыну Мишане, Лизе и, конечно, моей Екатерине. Это Юрий Александрович доложил, что на море хорошего отдыха с удовольствием. Вашей семье, вашим любимым людям мы шлем привет от Казак FM. От всей души поздравляю Нестеренко Татьяну Владимировну из поселка Джубга, конечно же, что это я, к финалу-то уже. С днем рождения. Желаем здоровья, исполнения желаний, много счастья. Очень люблю. Светлана Лопенцева прислала это сообщение. Татьяна Владимировна, поздравляем от коллектива Казак FM. Будьте здоровы, всего самого доброго. Добрый день. Передайте привет из Сибири, город Томск. Надежде Мясоедовой в Краснодар. С уважением, Наталья Орос. Мы слушаем Казак FM. Привет, Томск. Спасибо, Наталья. И оставайтесь на нашей волне. Нам очень приятно. Зовут меня Алексей Орлов. Я желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения. Давайте послушаем по Польшку. Акмаль завершит наш эфир. Хорошего дня. Пока.

Я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

твой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Ой, девочки, тут Людка недавно замуж вышла. Переживает, что муж у нее гораздо моложе. А я ей говорю: да не волнуйся, с тобой он быстро посидит.
0: Шутки, прибаутки.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Якутский хамус – древний музыкальный инструмент народов Республики Саха. Ему более 5000 лет. О происхождении хамуса существует несколько легенд. Одна из них гласит, что охотник увидел, как медведь, сидя на пне, дергал щепу, которая издавала необычный звук. Косолапый рычал, словно старался что-то спеть. Вероятно, это зрелище понравилось охотнику, и он решил усовершенствовать изобретение мишки. В результате на свет появился хамус. В древние времена его делали из костей или дерева, а сейчас из металла. Хамус представляет собой язычок, закрепленный одним концом на металлической основе. Сам по себе звучит он тихо, но если приложить хамус к зубам или губам, тогда рот и дыхание будут служить резонатором и усиливать звучание. Якуты дополняют игру горловым пением, имитируя птиц или животных. Звук получается необычный, завораживающий, космический. Якутские шаманы использовали хамус для лечения людей и изгнания злых духов. А еще он нередко сопровождал любовные признания. Этот музыкальный инструмент – один из брендов Якутии. В ней даже официально отмечают День хамуса, и музей ему посвятили. Это символ национальной культуры Республики Саха. В его звучании – душа народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Скажи мне, дорогой, а вот что бы ты сделал, если бы вдруг я упала в речку?
2: Ну как что, я бы побежал, конечно, в соседнее село за помощью.
1: Подожди, но ведь это же далеко.
2: Ой, ты знаешь, для тебя, любимая, я бы и дальше побежал. Вот честное слово.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Чтобы красивое слово услышать, надо красивое слово сказать. Так говорят наши соседи-корейцы. Во всем мире их более 70 миллионов, а в Краснодарском крае около 3500. Появились они на Кубани не вчера, а еще в середине прошлого века, успев за это время во многом ассимилироваться с кубанцами. Крепкие и добрые соседские отношения не помешали корейцам сохранить свои культурные традиции. Например, в жизни каждого представителя этого народа есть три основных праздника. Это первый день рождения, когда ему исполняется год, затем свадьба и 60-летие. Эти три события празднуют где бы они ни жили. Когда проходит первый год после рождения, считается, что ребенок уже преодолел критический период, и теперь его жизни почти ничего не угрожает. Этот праздник организует для малыша его родитель. А вот к празднованию свадьбы финансово подключаются бабушки и дедушки. Ну и последний большой праздник 60-летия или подведение итогов жизни организуют уже дети для родителей. Все значимые события корейцы отмечают в широком кругу родственников, друзей и соседей. Причем любят они и гостей приглашать, и в гости ходить. А все потому, что гостей корейцы встречают душевно, ведь на гостях не экономят, даже в самых бедных семьях. Хозяйка, которая чаще всего не садится за стол сама, весь вечер суетится у плиты, прилагая все усилия для того, чтобы продемонстрировать гостям свои кулинарные способности. Дело в том, что многие из корейских блюд нужно подавать на стол горячими, прямо с плиты. И пока гости поглощают очередной кулинарный шедевр, хозяйка занята тем, что готовит следующее блюдо. Стол в такие вечера буквально ломится от всяческих кушаний. И если гости едят мало, то хозяйка может искренне расстроиться. Ведь это значит, как ей кажется, что они не оценивают ее усилий и кулинарного таланта. Вот уж в чем корейцы на нас похожи, так это в праздниках. «Все, что есть в печи, на стол мечи». Эта поговорка подходит и нам, и нашим соседям. Но есть в традициях приема гостей и различия. Главное – продолжительность праздников. Застолья корейцев длятся куда меньше, чем наши. У этого народа не принято засиживаться за столом до утра. Обычно праздничный обед или ужин продолжается не более 2 часов, после чего принято встать, поблагодарить хозяев за щедрый прием и попрощаться.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при покупке нового смартфона тщательно выбирают его цвет, чтобы потом надеть на него чехол другого цвета. Это наши соседи ходят в легких куртках до середины декабря, а в теплых трениках до мая. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, займи до зарплаты.
1: А когда у тебя зарплата, Русланчик?
0: А это при чем здесь? Я до твоей зарплаты занимаю, а потом как получишь, еще займу.

0: Девочки, где справедливость? Вот в школе говорят, характер дома будешь показывать. А родители говорят, характер мужу показывать будешь. А муж, да не надо мне тут свой характер показывать. На работе говорят, характер надо дома оставлять. Вопрос, когда можно будет показывать характер?
1: Шутки, прибаутки.

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».
1: С каждым годом уже круг, и острее боль разлук, а зарубки глубже.

0: ви бачили, що це?
1: Что такое щавель на кубанском диалекте? Вот какие ответы мы услышали от случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Может, танец какой-нибудь украинский?
3: Это растение, которое мы с него готовим. Борщ зеленый.
4: Щавель – это пучок сена, которым выкладывали крышу. Я думаю, что это именно это.
5: Это зеленый мох, покрывающий влажные стены дома.
6: Ну, с растением щавель, который варят, который едят.
7: Может, это какая-то форма одежды, либо как-то называли детей, молодую поросль.
8: Щавель, только ударение не туда.
9: Растение для заправки борща.
1: Действительно, щавель – это щавель. Его используют в свежем, маринованном, консервированном или сушеном виде, добавляют в различные салаты, супы, борщи, а также используют в качестве начинки для пирогов. В народной медицине отвары и настои из корней листьев щавеля применяют как заживляющие, кровоостанавливающие и противовоспалительные средства. Вот это так.
0: Море, лето. Сказака ФМ.

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай!
1: Всем привет! С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Мужики, внимание, ща будет полезный совет. Значит, смотрите, если ваши глаза закрыли чьи-то мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь, а сзади послышалось «Угадай, кто?», в любом случае отвечайте «Серега, ты что ли?». Вот поверьте, так будет лучше. Ну, проверено.
0: Для соседа. Отсюда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра.
1: Извинись.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то раз мужик проснулся от того, что жена треснула ему кулаком в лоб. Он говорит: «Ты чё?» Она говорит: «А почему ты меня во сне Наденькой назвал?»

0: Здравствуйте, соседи! Большой да чужой, маленький да свой. Так говорят наши соседи карелы. В Краснодарском крае почти 200 представителей этого северного народа. И совсем скоро те из них, кто помнит и чтит традиции своих предков, будут отмечать свой национальный осенний праздник Кегрипяева. Этот праздник с давних времен у карел отмечали в конце октября или в ноябре, в честь завершения хозяйственного года. К этому дню мужчины заканчивали осенний лов рыбы, а женщины – обработку выращенного летом льна. Скот пригоняли с летних пастбищ и ставили на зиму в хлев. Урожай тоже уже был убран. Зерно обмолочено и стало мукой, а убранные с огорода овощи заложены на хранение в ямы. На этот счет есть даже поговорка «Репа в яме, баба на печи». Значит, пришел Кегри. Кегри – это сказочный герой. Что-то вроде нашего домового, только домовой есть в каждом доме. А этот был один на всю деревню. Его изображал кто-то из жителей села. Надевал на себя старую, грязную одежду, закрывал лицо или надевал маску, чтобы никто его не узнал. Некоторые рядились под коней и коров. За спину надевали короб, чтобы забирать непослушных детей. С ухватами, кочергами и дубинками ряженые обходили дворы. Напуганные хозяева подчивали их пирогами, блинами и хлебом. Особенно любил Кегри посещать дома, где много детей. Их мамы с утра в этот день пекли блины и пироги, а каждая девочка должна была выпрясть хоть немного пряжи, чтобы показать ее Кегри и заслужить его похвалу. После такой похвалы Кегри угощали кашей с салом и блинами, и он шел в следующий дом. В день Кегри до обеда следовало соблюдать пост. На обед обязательно подавались поминальные блюда – овсяная или толокняная каша. Вечером топили баню. В ней для ушедших предков оставляли все необходимое – воду, веники. А сами в это время накрывали праздничный стол. Некоторое время спустя в баню шли хозяева, а духи предков, согласно поверью, заходили в дом и приступали к трапезе. После них ужинали хозяева дома, а духи шли спать на приготовленные постели.
1: Добрые соседи! Казак

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи отдают ребенка в спорт не для того, чтобы он был здоров, а чтобы он мог дать сдачи. Это наши соседи не разводятся, потому что не разобрались, куда нажимать на госуслугах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты знал, что сегодня день у утки в Никарагуа?
1: Где?
0: Никарагуа.
1: А, да мне тоже родственники картинки в этих соцсетях присылали. Знаю, конечно. Ты что, святой праздник? В Никарагуа.

0: Лена, а шо это твоя невестка Леночка такая худенькая?
1: Иванна, а где ты видела, чтоб на гадюках сало росло?

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а что такое неделя?
3: Это период времени, равный 7 дням. Сейчас неделя у нас начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье. Кстати, в Древней Руси воскресный день называли как раз неделей, то есть днем, когда ничего не делают, не работают. А потом наступал понедельник, день после недели.
0: А, я поняла. Вторник, потому что второй день недели.
3: Точно, здесь все просто. А вот дальше?
0: А дальше среда. Но она должна быть третником.
3: Наверное, можно было бы ее и так назвать. Древние славяне называли этот день третийник. Но позже у него появилось современное название — среда, потому что находится он как раз посередине рабочей недели.
0: Четверг — четвертый, пятница — пятая, а суббота — почему не шестица?
3: Нина, суббота и была шестицей, тоже у древних славян. Но современное название субботы никак не связано с логикой, а относится к далеким временам и очень похоже на название этого дня недели во многих языках мира. Суббота восходит к древнееврейскому слову «саббат» или «шаббат». Это означает «покой», «отдых от работы». Евреям до сих пор их вера не велит работать по субботам. А у нас главный выходной на неделе — это воскресенье.
0: А почему он так называется?
3: Этот день так назван в память воскресения из мертвых Господа Иисуса Христа. И в русском языке воскресение появилось после принятия христианства. Это день отдыха, и им заканчивается современная неделя.
0: Пап, а нельзя воскресенье размножить и на другие дни недели?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена приходит домой и говорит мужу:
2: дорогой, доктор сказал мне, чтобы окончательно вылечиться, нужно провести месяц на море, месяц в горах и месяц в деревне. Куда мы с тобой отправимся в первую очередь, дорогой?
3: Для начала к другому доктору, дорогая.
4: Добро пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

0: дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио Казак ФМ. Всем хорошего настроения.

0: море лето. С Казак-ФМ.
1: Где-то в городе идет снег, превращаясь на щеках в дождь.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи жалуются, что никогда не выигрывают в лотерею и при этом никогда не покупают лотерейные билеты. Это наши соседи могут несколько дней при помощи всех возможных инструментов, чертежей и подручных материалов делать поделку ребенку в детский сад. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, не скучай, я на дачу уезжаю.
1: Петрович, понял. А надолго?
0: А я не знаю. Вот как теща у нас нагостится и к себе вернется, я сразу домой.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи привозят с отдыха в Турции полотенец и халатов больше, чем им выдавали в отеле. Это наши соседи не покупают мешки для мусора, потому что запасов пакетов из супермаркета хватит лет на 15. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот раньше мы гуляли во дворе, а сейчас все гуляют в интернете.
1: Да, Петрович, это еще цветочки. Раньше как наказывали? Ставили в угол, а сейчас не дают зайти в Google.
0: Ой, изверги, что творят?

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папочка, ну зачем мне опять спать?
3: Нина, а ты знаешь, что человек вообще спит почти третью часть своей жизни?
0: Зачем? Так же всю жизнь проспать можно.
3: Потому что без сна человек обойтись не может. Днем мы постоянно заняты разными делами и тратим много сил. Наш организм устает. Но больше всего устает мозг, который руководит его работой. Наше тело и мозг должны после длинного дня отдохнуть и набраться энергии. Поэтому ночью мы спим и восстанавливаем силы.
0: Почему ночью?
3: Когда наступает вечер, естественный свет меркнет, и в нашем организме начинает вырабатываться мелатонин. Это гормон, который вызывает сонливость и дает сигнал телу, что пора отдохнуть. Он снижает кровяное давление и температуру тела, то есть делает все для спокойного и крепкого сна. Но для того, чтобы он вырабатывался, необходима полная темнота. А вот утром, когда появляется солнечный свет, наше тело выделяет кортизол, гормон, который делает нас внимательными и энергичными. Поэтому нам нужно спать ночью, а днем бодрствовать. Так устроены наши биологические часы.
0: А если спать поменьше?
3: Тогда мы становимся раздражительными, и у нас портится настроение. Вот когда ты начинаешь капризничать без причины, особенно вечером, я всегда понимаю, что ты устала, и, наверное, пора укладывать тебя спать. Детям сон особенно необходим. Как говорят ученые, ребенку твоего возраста нужно спать 9-10 часов в сутки. Тогда организм полностью отдохнет и наберется сил.
0: Пап, я поняла. Сон — это такая батарейка. Мы спим? И заряжаемся.
2: Папа знает.
4: Море лето. С Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Алло, кум!
2: А,
1: привет! Слушай, я у своей отпросился, так что завтра можем ехать на рыбалку.
2: О, круто, круто! А теплые вещи брать?
1: Конечно, возьми! Прям литр бери, а лучше полтора.
0: Для соседа. Эдси, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Zack FM. Zack FM.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Сиртаки. Греческий танец. Он появился у народа благодаря фильму «Грек Зорба» в 1964 году. Однако в его основе греческий народный танец воинов Хасапика. А сиртаки — название придуманное, но именно оно у нас сегодня ассоциируется с народом Греции. Зорбу в фильме играл Энтони Куин, американский актер мексиканского происхождения. Он должен был исполнять быстрый греческий народный танец у моря, но не мог этого сделать, потому что сломал ногу. Куин придумал новый танец. Музыку для него написал греческий композитор Микис Теодоракис. Сиртаки переводится как «касание». Музыка звучит, танцоры кладут руки друг другу на плечи, начинают выполнять плавные шаги, полуприседания, резкие выпады и прыжки. Все синхронно, все быстрее и быстрее. Танец захватывает и околдовывает. Он символизирует единство и дружбу. Звучит сиртаки, поет душа греческого народа.
2: Море лето с Казак ФМ.

0: Доброго вечера, прекрасного настроения. И сегодня, 18 августа, во вторник, желает вам радиостанция Казак-ФМ. Начинаются вечерние варенички. Меня зовут Виктория Никитюк. +7 928 401 2020 наш номер телефона. Таков же Макс. В Макс пишите, печатайте, дозванивайтесь. И помните, что есть еще электронный адрес вареник@казак.фм. 18 августа отмечен как день лучших друзей. Друзья, поздравляю. Никогда не сдавайся, и не будем, и даже не собираемся. День электричества. День смеющихся ангелов. Прекрасно. Праздник топора. Сразу про кашу вспоминаешь. Хотя топор-то, конечно, прежде всего для дров. День географа. Поздравляем от души. День общего языка тоже замечательно. Но и начну вот с какого поздравления эту программу. Накануне свой юбилей отметила наша сваха Людмила Александровна Подгорная. Дорогая наша милая Людочка, поздравляем с прекрасной датой, с 60-летием. Это возраст мудрости и душевной гармонии. Когда знаешь цену настоящим вещам и умеешь наслаждаться простыми радостями. От всего сердца сегодня желаем тебе крепкого-крепкого здоровья и большого-пребольшого счастья. Наше счастье в детях и внуках. Мы обе это знаем. И пусть они радуют заботой и любовью. В доме пусть царят уют и достаток. В сердце живет спокойствие. В душе никогда не угаснет огонек молодости. Желаем тебе много солнечных дней, искренних-искренних улыбок, добрых новостей и заботливых людей рядом. С любовью и нежностью к тебе, дети Артем и Мария, Виктория и Роман, внучата Ангелина, Павел и Даниил. С уважением, твои сваты Татьяна и Владимир. Дорогая Людмила Александровна, от души радиостанция Казак-ФМ вас наступившим праздником поздравляет сегодня и, конечно же, пожелаем вам быть самой любимой, самой красивой и самой-самой на свете счастливой. С праздником!
1: 5-57-75. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
2: Сезон скидок.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Выбирая дом, вы выбираете не квартиру, а образ жизни. Жилой комплекс «Новые сезоны-2» создает комфорт для вас каждый день. Дома до 8 этажей, зеленые прогулочные аллеи, школа, детские сады рядом, а также современные зоны для игр и спорта. Для удобства жителей многоуровневый паркинг, поликлиника и удобные транспортные маршруты. Стильные дизайнерские входные группы формируют атмосферу визуальной гармонии. «Новые сезоны-2» – комфорт, который становится частью вашей жизни. Звоните. Звездочка 2411. Застройщик ОСЗ «Изумрудстрой-1». ИНН 23-11-25-79-58. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. Плюс 7-918-12-111-13. По промокоду «КАЗАК» скидка при первом обращении.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
5: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
6: Вареночки! На «Казак-ФМ».
7: Продолжается программа «Варенички» на «Казак-ФМ». Мы в начале часа, ведущие всегда очень часто повторяют наши координаты. Плюс 7-928-401-2020. Таков телефон, таков же Макс, пишите. И «Вареник» собачка «Казак.ФМ». Есть электронный адрес у нашей программы. Добрый вечер, дорогой наш казачок. Всем моим друзьям, родным и знакомым самые наилучшие пожелания. Читаю я сообщение от Валентины из Мингрельской. Всех благ, здоровья, счастья, любви, успехов, удачи, а главное, всем нам мирного неба над головой. Согласна. Так, огромный привет от Елены из станицы Бузиновская, семьям Новиковых из станицы Отрадная, из Динской и из Воронежа. Таким образом, Воронеж у нас первый в перекличке. Так, замечательно. Передаю привет своей маме, жене Татьяне, дочкам Оле и Вере, а также семье Шурина Затонских, Константину. Кубани большой привет из Липецка. Ну, какие вы молодцы. Вчера Липецк отметился в перекличке. Сегодня Воронеж и Липецк. Здорово. Дорогая редакция, прошу поздравить сегодня с 73-летием мою жену Лидию Тимофеевну Скоморохову. Пожелаем ей сегодня здоровья, счастья, спокойной и долгой жизни. От души желаем. С приветом большим к супруге, муж Александр Павлович и дочь Юля, Лидия Тимофеевна. Получится? Песню такую поставлю. Если нет, давайте договоримся в воскресенье в 18 часов обязательно с песней.

0: прозвучит для вас еще раз поздравление. Виталий из Абинска, здравствуйте.
1: Добрый вечер, наша прекрасная ведущая Виктория. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я от всей души горячо и сердечно поздравляю с юбилейной датой свою половинку, супругу Кривопустую, Виталий и сын Олега, и музыкальный подарок.
0: Да, от души присоединяемся. Людмила, вы постоянная наша радиослушательница, но в силу того, что ваша пара Виталий с нами с первых дней кончается, и пусть все в вашей жизни будет на отлично. От радиостанции Казаков ФМ. С удовольствием присоединяемся к поздравлениям от вашего супруга. Олечка из Кирова. Киров отмечает в перекличке. Олечка, и вам привет из Краснодара. Липецк, Воронеж, Киров. Приветствуем. Людмила, для вас эта песня. Выпьем за любовь.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Добрый вечер, это радио Казак ФМ, и мы желаем вам большого счастья, мирного неба над головой, всего-всего самого доброго. Вы настроены на нашу волну, и мы рады вам, я, Виктория Никитюк, в частности, шлю вам свою улыбку и хочу, чтобы звонили. +7 928 401 2020, звоните, пишите. Анатолий из Литвы к нам присоединился. Литва, привет. Всем-всем слушателям и коллективу Казачка добрейший вечер и наши наилучшие пожелания. Поздравляю всех друзей с этим замечательным днем. Благодаря Казачку друзей становится все больше и больше. Еще раз всем всего самого наилучшего, а главное, мирного неба над головой. Какое хорошее сообщение, Анатолий, спасибо. Хотим поздравить нашего папу, дедушку, свекра Анатолия Николаевича Голубова с днем рождения. Желаем всего наилучшего, а самое главное, конечно же, крепкого здоровья от всей семьи, от души Анатолий Николаевич. Вот два Анатолия прозвучали сразу в программе. Поздравляем. Так, не повторяйте, все вижу. И Дарина, и вам хочу сказать, и Санкт-Петербург присоединился. И Кострома, немножечко позже жду песню подходящую. И я с вами, дорогая Виктория. Так получилось, уже отправила доченьку маленькую обратно в Москву. Москва. Учится там. Она, правда, маленькая, 13 лет. А уже второй год учится там, как большая. Наплакалась с ней на ЖД вокзале и в путь. А вы как хотели. Я тоже такая. Слезы близко-близко. Представляю себе. А теперь только очень редкие встречи. Очень скучаю и люблю своих девочек. Настену и Вероничку. Волгоград в перекличке, пишет наша дорогая Татьяна Бирюкова. Волгоград, и вам огромный привет. Людмила Михайловна из Костромской, из станицы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория.
1: Здравствуйте.
2: Я хочу поздравить своего внука Владимира Харлампьевича. Ему вчера был день рождения. Он служит сейчас в Москве. Так что наша вся большая дружная семья.
1: А мы присоединяемся, поздравляем от души будущему защитнику, настоящему мужчине, уверенно, все, кто служит, всем вам привет. И именинник, поздравляем вас. Быстрее вернуться домой, быть успешным, везучим, счастливым и любимым.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Поздравления продолжают звучать с днем рождения для Людмилы Кривопуск, с ее юбилеем. Крепкого-крепкого здоровья, счастья. И чтобы задуманное сбывалось, будь всегда красива. От Раисы Давыдовны, Татьяны Кимовны и от Людмилы Петровны. Хочу так, не повторяйте ваше сообщение, зачитала уже. Да, еще смотрю. Так, жду ваших сообщений на Макс +7 928 401 2020. Звоните, пишите. От души прочитаем каждое. А у нас Татьяна из Пашковской на связи. Татьяна, я говорю вам, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: У моей мамочки сегодня день рождения. У вашей радио, постоянной радио, радиослушательности Долгопят Валентины Ивановны.
1: Знаем, да,
2: у
1: да.
2: Него, у ней сегодня юбилей. Да, 75 лет. Ой, я хочу ее поздравить с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья. Ее большой любви хватает на нас, на всех. Чтобы она всегда оставалась такой веселой, доброй, жизнерадостной. Мы ее очень сильно любим. Целую.
1: Да, Валентина Ивановна не так давно появилась, не с самого начала работы радиостанции. Ну, как-то так ярко загорелась радиостанцией. Я поняла, что тоже в нас влюбилась. Это здорово. Она и звонит. Сначала писала в Варенечке по письмам, а потом, слышу, стала уже и звонить почаще, нашу программу навещать. Валентина Ивановна, всегда тепло и сердечно поздравляете родных и близких. А сегодня, вот молодец, Татьяна, как это приятно, когда не только ты поздравляешь, но и о тебе не забыли сделать тебе приятное в программе «Варенички» на Казак ФМ.

Валентина Ивановна, здоровья крепкого, бодрости, сил, чтобы хотелось поздравлять и чтобы хотелось, чтобы вас поздравили исполнение всех желаний. Для вас поет Марина Девятова. С днем рождения!

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация. Родинка. Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Кумскую мою налепили с вишнями вареников.
3: Кинулись, сметаны нет.
2: Шаш за невинность.

0: есть. Опыт есть. А машины нет.
1: А память есть?
0: Да.
1: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
0: Нет.
1: Тогда вперед за новый «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс ВАО Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту «Экспресс Успокоин». Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто...

0: товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
2: С нашей программы день легче начинается. Алло, село!
3: Завтра в 9:15 в утреннем шоу «Алло, село» поговорим о нашем здоровье. Почему зрение становится мутным и как его восстановить? Гость в студии – врач-офтальмолог-хирург клиники New Vision Дарья Устьянцева.
2: С нашей программы день легче начинается. Алло!
4: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
5: Продолжаем программу, и нам пишут Елена и Дарина из Костромы и Санкт-Петербурга. Они для Елены Александровны, для дорогой тети, делают поздравления в программе «Варенички». Дорогая наша тетя Лена, наша туапсинка, железнодорожница с 40-летним стажем, красавица, спортсменка, невероятно позитивный человек. Сегодня вы празднуете свой 80-летний юбилей. Вы постоянный и преданный слушатель «Казак-ФМ». Узнаю я, Елена Александровна, из сообщения от ваших родных. Совсем юной наша тетя работала дежурной на ЖД-станции Шипси, а потом трудилась в Туапсинском управлении Северо-Кавказской железной дороги. Желаем как можно больше радости и тепла, уюта и, конечно же, крепкого-прикрепкого здоровья. Оставайся такой же неповторимой и яркой. Елена и Дарина. Поздравляем вместе с вами от души нашу постоянную радиослушательницу Елену Александровну. Пожелаем всего самого доброго, самого хорошего. Вот знаете, сейчас же, Елена Александровна, вам приятно. Пусть всегда вам будет так приятно, как в данный момент. Очень хочется этого пожелать. Да и пожелали мы от всей души. У нас есть звонок. Светлана из Новокубанска. Веточка Сакуры. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогое любимое радио. Хочу поздравить с днем рождения Людмилу Кривопуск и всех радиослушателей, и друзей по эфиру с наступающим яблочным спасом. И пусть, как спелое яблочко, в ваши руки упадет счастье и удача. Желаю крепкого-крепкого здоровья и всем подарок песням.
5: Песня очень хорошая. Вика Цыганова, Антоновка, продолжает программу, а вы звоните. Плюс 7-928-401-2020. Не сказала вам, что день был. Солнце-то печет не отступая. Ветерок снова был душновато в какие-то моменты, но вообще колышет, колышет и пахнет осенью.

Прозвучит в воскресенье еще для дорогой Лидии Тимофеевны, как пообещала длинная песня. Друзья, так хочется, чтобы у всех было все хорошо, чтобы те, кто отдыхает, наполнились, отдохнули, а все те, кто работают, чтобы все было так, как вам хочется, чтобы все получалось, и было везение, успех и удача были вместе с вами. Меня зовут Виктория Никитюк. Берегите друг друга, берегите себя и берегите, ради Бога, вашу любовь, потому что это важно. И до встречи здесь, на Казак-ФМ. Пока.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Как коза избушку построила». Жила когда-то старуха-говоруха, и была у нее коза с козлятами. Утром люди встанут, за работу примутся, а старуха все на печке полеживает. Только к обеду подымется, поест, попьет и давай говорить. Говорит, говорит, говорит и с соседками, и с прохожими, и сама с собой. А коза с козлятами в хлеву заперты. Ни травки им пощипать, ни водицы попить, ни побегать. Вот как-то раз и говорит коза своим козлятам:
2: «Козлятушки, детушки, не житье нам у старухи-говорухи. Пойдемте-ка мы в лес, построим себе избушку и будем в ней жить».
1: Как выпустила старуха-говоруха козу с козлятами из хлева, они и побежали. Только их старуха и видела. Прибежали они в лес и стали искать место, где бы избушку построить. Подошла коза к лесной яблоньке и говорит:
2: «Яблонька, яблонька, можно мне под твоими ветками избушку построить?»
3: «Не строй подо мной избушку»,
1: отвечает яблонька.
3: «Яблоки с меня упадут, твоих козляток ушибут. Ступай еще куда-нибудь».
1: Пошла коза к елке и говорит:
2: «Елка, елка, можно мне под тобой избушку построить?»
4: «Не строй подо мной избушку, шишки с меня упадут, твоих козляток ушибут. Найди место получше».
1: Пошла коза с козлятами дальше, увидела высокий дуб и говорит ему:
2: «Дуб, дуб, можно мне под тобою избушку построить?»
5: «Не строй подо мной избушку»,
1: отвечает дуб.
5: «По осени желуди с меня упадут, твоих козляток ушибут. Сама горевать будешь».
1: Пошла коза к осине.
2: «Осинка, осинка, можно мне под тобою избушку построить?»
1: Затрясла осинка всеми ветками, всеми листьями и говорит:
3: «Мои листики и днем, и ночью шумят, твоим козляткам спать не дадут. Найди местечко получше».
1: Нечего делать, отправилась коза с козлятами дальше. Пришла к шиповнику.
2: «Шиповник, шиповник, можно мне под тобою избушку построить?»
1: Закачался шиповник.
6: Что ты, коза? Или не видишь? Вон какие на мне колючки острые! Будут твои козлятки прыгать, скакать, всю шерстку себе повыдерут. Ступай, коза, дальше, ищи местечко получше».
1: Пошла коза к березе. Качнула березка своими веточками и сказала:
4: «Я твоих козляток от зноя уберегу, от дождичка спрячу, от ветра укрою. Строй подо мной твою избушку».
1: Обрадовалась коза, построила под березкой избушку и стала жить в ней со своими козлятами. Вот такая история, малыш. А теперь пора ложиться спать. Доброй тебе ночи!

0: когда душа поет.
1: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце.

станциям. 104.9 FM в Ейске. Включай. Казак FM.

Зак ФМ. Зак ФМ.

Я забитый полностью тобой, я пьян. Я тобою пьян, я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда.

0: шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно». «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».
0: Шутки, прибаутки.
2: В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Так, кто это у нас тут? Ага, Мария Петровна. Так, Мария Петровна, объясните, пожалуйста, собравшимся, почему вы развелись с мужем?
2: Ой, вы знаете, он относился ко мне как к собаке.
1: Это в каком смысле?
2: В смысле, он постоянно требовал от меня верности.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня.

0: нежном танце воспоминания.
1: Море лето с Казак ФМ.

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ».
2: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио

0: Пути с Казак ФМ.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Привет всем слушателям Казак ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
1: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров. Не волнуйся.

цвет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: когда душа поет. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
0: Дороги радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ».